Ай, бля.

0: случившееся Семен. Стал вязким, у меня было предчувствие конца. И ты вошла в это пространство, как масло. Но ты не думай, будто я жду тебя с детства. А если честно, то жду. Здравствуй, я дитя на коробке. Тебе нужно тянуться до конца. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению. Походкой, и ты будто вообще не... Не потому что иногородний, а потому что такие тут редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый похуй в этом зиккурате. Вавилонской мертвых, который череда одних черных. Колизеи не реализованы. В клубе одинокий. Да заебался ждать.
1: Billy Harrington.

0: В этом зиккурате Вавилонской Данжер мертвых, который череда одних черных. Я пока не знаю пару часов. Но все я понимаю, ты однажды
1: Билли Харрингтон.

0: Cat, Boy Next Door.
1: Скажи мне, что нет.
0: Do anal.
1: Не в жизни ни разу. Это первый.
2: Computer, turn off.

0: хочу иметь подарки. Я только от тебя. Пускай ты
1: знаешь,
0: а я забудь, что все вокруг плюют. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но как?

Oh!

0: Танги мягко.
1: Возвращайся с Богом домой. Каменный
0: мой. Next boy. Hey no. Next boy. Next boy.

0: boy. Next boy. Next boy. Next boy.
1: Hey, no.
0: Next boy. Next boy. 15.

next boy. Fisting. Next boy. Next boy. Next boy. Anal. Next boy.

Ladies first.

0: ass we can.
1: Строчки и рисовал на мольберте. Вы улыбались со всеми зубами.
2: Семена
1: текли на
2: long latex glove.
1: Я

Alexis, Dungeon Master. Fisting.

guys.

0: Телефон, все.
1: Да, да, да.

0: корнями вырвут голову. Ебанутый на голову, ударил в голову, корнями вырвут голову.
1: Hello, Rich, Rich,
2: good morning.
1: Sorry,
2: password,
1: come chat,
2: bitch.

0: Gachi.
1: Wee-wee.
2: Anal.
0: Gachi.
2: Latex gloves.

I'm so happy, 'cause today.

0: Песня про
1: Стар.
2: Мне не надо. У меня есть просто гей. Они. Я.

0: Блядь, даже я так делаю. Я типа делаю рознь, как бы, и такая полная хуйня, честно.
1: Это... Да, это же планета. Материк на планете. Нет, это планета. А вы?
2: Билли Харрингтон.
1: А вы знаете, что такое?
2: Гей-парти?
1: Да, это мое имя. Ага, понятно.
3: Девушки, а чем вы занимаетесь?

Boy next door, fisting, fucking coming.

0: А?
1: Ну ты типа... Я брел однажды по трусах с бутылкой. Вокруг шикарный внешний вид. И куча...

The spanking.

0: not turn back.
1: So everybody,
0: Billy.
2: Я любила.
1: I love you guys.

0: Assisting.
1: Неуклюже.
0: Dungeon Master.
1: По лужам.
0: My compound.
1: Под dungeon. Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so horny.
1: Такой. Ах, я
0: do a know.
1: На
0: gay party.
1: На виду, к сожалению, день
0: do a know.
1: Только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на на виду, к сожалению, день только раз в году, к сожалению, день только раз в

0: Они стоят
1: как сам дик.
0: Метро, как будто ждали.
1: Gay party.
0: Целый год.
1: Slave.
2: Bondage.
3: Latex club.
0: Настают на
3: anal.
1: Sex.
0: Покупают.
3: Back up.
1: Come. Slave.

0: fisting.
1: Hands anal.
2: Legs.
1: Swallow the semen.
2: Ass.
1: Legs. Latex bondage. Anal.
2: Послушайте, если добывают
1: the semen.

0: I don't do anal. You know I don't do anal. You know I don't do anal.
1: Я напьюсь, я сименно напьюсь, я так хочу
0: fingerstick
1: тебе.

0: Так любим. Pull up our pants.
1: Do you like what you see?
2: Dungeon.
0: Pull up our pants.
1: Do you like what you see?
2: Dungeon.
1: Fucking D. Fucking coming.
3: Твоя вечная.
1: И без. Fucking slaves. Coming.
3: Как-то странно, что мне скажет.
2: Master.
1: Fisting.

0: Master.
1: Seaman.
0: Stick finger.

Сквозь.

Big Shot Bart Gibson. Fucking Jesus.

0: on the beat artist. Jabron.
1: Насрали.

assisting

Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я голоден! Эй! Заберите свой металлолом!

Ice. Dame esta ice. La pista se peinó. Она 5 читает протокол.

0: Опять пришла. Доверчиво. Опять защемит. И в дом влезет.
1: Dungeon.
0: Пойдет.
1: Next door. Do you like swallow cum?
0: И вместе
2: ass we can.
0: Стой, что-то.

0: забыть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил. Владимирский ветер северный.
2: Webmaster.
0: С Твери.
2: Calm.
0: Немерено. Лежит на
2: finger.
0: Тяжкий. Play. Владимирский ветер северный. Когда я
1: rip the skin.
0: Жизнь разменена. Но не
2: sex turns me on.
0: A
2: 300 bar.
3: Pants.
1: Bondage.
2: Glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
0: Mm. Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
0: Хоть
2: fantasy.
0: Есть. Как мне твоя
1: семена
0: нужна.

0: Webmaster. Calm. Лежит на finger. Тяжкий
1: лай.
0: Владимирский.
2: Ветер северный.
0: Хотя я.
2: Skin.
0: Жизнь разменена. Но нет.
3: Sex turns me on. 300 bucks.

We can't.

Thank you.

0: Я выпил 0,5
1: Testing.
0: Опять звоните. А лучше. Я выпил 0,5
1: Testing.

0: Gasp.
1: Dungeon Master.
2: Teach your ass.
1: 15.

0: ass.
1: Dungeon Master.
2: Teach your ass.

That turns me on.

Dot F.

0: сюда.
1: Все будет просто.
2: Каз.
1: Упадет.
0: Руи.
1: Уронит.
2: Уорни, Бен.
1: На перекрестках.
2: Уорни, Бен.
1: Нас не догонит. Не.
2: Любит, да.
1: И мне понятно. Только без.
2: Лав.
1: Только не мимо. Лучше.
2: Ас.
1: Но не обратно. Только.
2: Stick finger. Stick finger.

0: Слышь?
1: Не догонят!
0: Слышь?
1: Не догонят!
2: Да, да.

0: full master. Богаче,
1: будто секс.
0: Будет слаще. 300
1: fucking bucks, anal master.
0: Продам,
2: ой.
0: Будто бы с небес.
1: Все так.
0: Толкает.
1: 300 fucking bucks, anal master.

0: Да, не жизнь.
1: Latex Club.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино, а ты
1: вебсайт.
0: Как на тебя забить? Ты проникла в мое
1: anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: Вязко. The semen. Окутал. В эти времена они перестали любить. This thing. Да благословит их. Van. И прольет на них. Come. Да спустится к ним. For master. И имя ей будет.
1: Billy Harrington.

bless. God bless. Там? Офигел? Я? Это был... Come. Было очень сложно. Это чисто...

0: Отчего так в России?
1: I swallow my cum.
0: Отчего все понимаю? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И
1: the semen.
0: Так печально.
1: I swallow.
0: Я пойду.
1: Assisting anal, $300.
0: Я рад.

0: Школьные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А
1: Настенька
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.

0: родная, с тобой. Ты пойми, я пей. Не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром враз пролетят, а последнее
1: вверх.
0: Она
1: опять boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.
0: Она
1: finger
0: опять
1: boy next door, boy next door.
0: И опять, и опять
1: turns me on.
0: А
1: the semen
0: с березки упал, он как я оторвался.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

man. This thing ain't no fucking deal. Я снимаю и дарю вам позитив. Я всегда оскорбительно красив, когда шепчу на ушко. Do you like what you see?

0: свече. Обнули
1: Бэдкок.
0: Ты отмени
1: секс.
0: Виноват деф.
1: Обвини
0: мой ас. Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up my cock.

0: трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я но сделал это играючи.
1: Our goal will expand as we can. Our leader is in the world.

0: Psychological too. Just loop it up.
1: Oh.
2: No!

0: она
1: Slave.
0: Мама, я
1: Slave.
2: Oh, gang enough.

0: школы.
1: Да, здорово. Детки, слезы.

0: семен.
1: Кидал, бил, убил их секундом. И бак полдом гулял, а варлок его вдруг за
2: сестень.

0: boy next door.
1: Он нас спанки.
2: Опять согрел он кучу плейс. И стали они всем
0: так дик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: если ДПС нету круче в этом мире. Я тебе дам даже ласково дедем. При этом
1: Фингер.
0: Мой прадед был
1: Харрингтон.
0: Ну и что с того? С тех пор, колись

Anal. My cum. Do that cop in my ass. Laying pretty. Mom.

Speak, Dark, Fantasy.

0: Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Я каждый день...
1: Swallow my cum.

0: things wrong with me.
1: Тоже кое-кай, ватан дури над духом падат накин. На пеши унусы дегаву, чечене сарахам накин. Старый аэропорт, беха, братка, татитим. Тоже кисто.

floor. Make me come. The long slog.

знаю.

0: Bad cock.
1: Сижу и жду.
0: Bad cock.
1: Ты не представляешь, как...
2: Finger so
3: deep.
1: Когда ты...
3: Do it.
1: Меня...
3: And suck dick.
1: Да.
3: Anal.
1: Ная. Да.
3: Stick finger.
1: Как все. А ты не такой. Ты...
0: Gay boy.
1: И с тобой себе я позволил...
3: Fisting.
4: My whole... Billy Harrington.
3: Come on. Anal. Suck dick. Boy next door.
1: Oh.

0: гаджи. Боль.
1: Ты себе ходит
0: твой день.
1: По лесу ищет.
0: Гаджи. Боль. Amazing.
2: Spank.
1: Идет.
0: Sex.
1: По улице несет.
3: Bark dicks.
1: Коблется. Кому видится. Тому и...
0: Henry Craig.
1: Тронется.
0: My ass.
1: Поцелует.
0: $300.
1: $300.
0: Got you, boy.

0: слот.
1: Некуда по южному носе.
0: Just lube it up. Anal.
1: Bad cock. Хотел

0: Master. Do anal.
1: Mr. Atwood.
2: Я прошу, лишь не ломайся, как расистский.
1: Up the floor.
0: Oh, Master. Kissing. Fucking coming.
2: Ты на марку, везу.
0: Movie star.
2: Дарго, я хотя бы не...
0: Next door.
2: Даже...
0: Kissing. Master.
2: Я
1: Do anal.
0: Mr. Atwood.

0: сообщение, а это Моргей.
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
1: Сколько?
0: Ну, 300 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Kiss my baby. Еще. Вчера я был
1: Full master.
0: Малый. Сегодня я
1: Amazing.
2: Bad cock.
0: Теперь
1: My ass.
0: И мама б не узнала.
1: Не master.
0: Вызвал врача.

0: Anal. 15. На нас тебе сошла благодать. Hey, Marley. Может.
1: Bounceler.
0: Сдится.
2: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
3: Да-да.
4: Это мечта.
5: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
3: Чистится.
5: Как жаль, что мне так хочется.
1: Сак.
0: Anal.
1: 15.
5: Как жаль, что мне

1、2、3、4、行くぞ。

0: Ароматы. Сладкое.
1: Семен.
0: Клубы.
2: My ass fucking coming.

0: И я бросила руку, сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. И я бросила руку, сожгла тетрадки и портфели, закурила. Залила ее.
1: The semen coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я не слушаю.
2: Oh, master. Stick finger.
0: Красота.
1: Shit.
0: Мы жить
1: Maggots.
0: Уродливых серых этажей. Приглашаю на
2: Marty.
0: Ничего не стесняясь.
2: Ты
0: ощущал еще за километры у тебя.
2: Bad-cocks.
0: У меня запах.
2: My anal.
0: Помни, что ты сказал. Ты самая
2: Deep dark.
0: Ночью тебе нужно стать в мысли со мной.
2: Stick.
0: Хочешь, я бросила
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cum.
0: Залила я.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через
2: Bad-cocks.
0: Тебе достаточно, чтобы быть с
2: тобой.
0: Я бросила
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cum.
0: Залила.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
1: Boy,
0: кроссовки.
1: The semen.
0: Встречал закаты на
2: Marty.
0: Если мне внутри, то почему-то громко.
2: Fifing.
0: Я ее уничтожила. Хорошую ученицу.
2: Пенс.
1: Suck some dick.
0: Прошлое. Это ради тебя.
1: Letterhead.
0: Одного. Эти красные.
1: Dicks.
0: Красное вино. Ядовитые улыбки. Провожаем мы с тобой.
2: Dungeon.
0: Нас уже не исправить. Я бросила.
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cum.
0: Залила.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой. Я бросила
2: Dungeon.
0: Сожгла тетрадки и портфели, закурила.
2: Fucking cum.
0: Залила ее.
1: The semen
2: coming.
0: Полечу через тебе достаточно, чтобы быть с тобой.
3: Come join us this Saturday at 7 p.m. You can watch the party live via the internet. Please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.

Oh yeah, I'm fucking coming. I'm so horny.

0: Bondage. Билеты, прикиды. 300. Фляжка с... Конкурс. Призы. Сборы на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс. Говёный биг. Как? Не надо пиздеть, что ты... Coming. Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак? Ломит слишком высокую...
1: Семена.
0: Ты чё, охуёшь, только в натуре осёл? Давай не гони нам, тут...

0: dick.
1: Да ладно, хорош, а мы вам...
0: 300.
1: Ну ладно, проходим и хватит.
2: Risk it.
1: Наш самолет оторвался от трассы, нельзя не...
2: Next door.
0: Do anal.
1: Но все же там вас, проходя к унитазу, тайком стюардессу за...
3: Ass.
1: Щипнуть, все приземлились теперь.
0: I'm an artist.
1: Ты пока что на лете разбитый багаж. Мы вас ждем, не дождемся, пошла шлак и ажата. Здрасте, здрасте, мы к вам приехали. С юго-западом.
0: Hey, no. Stick finger.

0: разбудит кого-то. Тут именно такой можно вешать топор. Здесь не разобьешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый ум. Но время идет, пора и на
1: ту.
0: Пора уж вовсю начинать. Привет, всем респект, мои драгоценные. С вами сегодня монгол Шудан. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-западом. Лично и энергично.
1: Hey, no.

Volcano. Открывается медленной песней, все что-то немного народа студит. И все первопали души, всем известны тут главные. Душе не будет, и вот наконец-то. Подводит печальный убыток под счет. Тут вышли мы, а может попросим. Давай, да приедем еще. Здрасте, здрасте. Мы к вам приехали с юго-запада.

0: будет так.
1: И в бой.
0: По памяти.

0: но не очко. Там под окном закат.
1: Latex glove.
0: Тонка. И все, что недолго, моя
2: астма.
0: Я здесь, хоть здесь, как мне твоя
1: bondage
0: нужна. Улови
1: пески. Next door. Семен.
0: Этапом из
3: немедленно
0: лежит на шоу тяжкий.
1: Next door. Semen.
0: Хотя я
1: this thing
0: ass. Но не очко.
2: Really?
0: Губит.
1: $300.

0: тяжкий кал. Владимир
1: Сектор Семен.
0: Хотя я
2: Пистинг Ас
0: Изразменена, но не очко.
2: Really?
0: Губит.
2: $300.

0: даже снятся страшные. Снится, что мне
1: stick your finger in ass.
0: Снится, что вовсе
1: my ass
0: умерла.

0: We must love our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: master.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя

300.

0: Gay party. Gay websites.
1: Dicks.
2: Grody.
3: Bad cops.
4: Suck

0: начал во злобе.
1: Some dick.
0: Ты отличался.
2: Penetration.
3: Billy Harrington.
0: Не сочти за.
1: Swallow. Dick.
2: My ass.
0: Дрожит.
3: Spanking.
0: Такой, вот так он.
2: Fisting.
3: Ass. Наш. Billy Harrington.
0: И никуда не убежит. Никакой, а как он.
2: Swallow.
3: Calm. Наш. Billy Harrington.
0: И.
2: Fucking dungeon.
0: По

0: Он никогда
1: do anal fucking deep.
0: Когда затронут мирный
1: sex.
0: И бьется против
1: penetration
2: deliranting.
0: И против
2: deliranting
1: penetration.
0: Кто победит, идет
1: 300
0: век.
1: Fisting anal
0: человек. Но все спокойны, если мирный
2: deliranting
0: контролирует
1: coming my ass
0: горит от
2: spanking
0: такой вот так он
1: fisting
2: ass deliranting
0: и никуда не улетит никакой а как он
1: swallow come
0: наш
2: deliranting
1: и fucking done.

0: за супер.
1: Да, все.
2: Поиграйте.
0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go!
1: Yes.
0: Горит.
2: Spanking.
0: Такой, вот так он.
1: Fisting.
2: Ass. Billy Harrington.
0: И никуда не улетит. Никакой, а как он.
1: Swallow. Calm.
2: Billy Harrington.
0: И
1: fucking dungeon.
0: Покой. Вот так он.
1: Fisting.
2: Ass. Billy Harrington.
0: А как он.
1: Swallow. Calm.
2: Billy Harrington.
0: И
1: fucking dungeon.
0: Покой.
1: Fucking dungeon.
0: Покой.

0: at Cox.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный
0: как?
3: Ну, так мало, сколько ни
2: спанкинг,
3: но не спанкинг. Держи,
0: как?
3: Теплеток говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото и честно мне хочется... Счастливый билет. Long... Coming. Coming. Coming. Coming. Coming. Coming. Coming.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне.

0: this?
1: It's a
0: long latex glove.
2: Slave.
1: И бросит.
3: What the hell?
1: И спросит, вот что значит настоящий.
3: Slave.
2: Slave.
1: И бросит.
3: What the hell?
1: И спросит, вот что значит настоящий верный.
2: Slave.
1: Мы.
0: Just lube it up. Do anal sex.
1: Не разлить.
4: Hot loads.
1: Шутят.

0: Suck some dick.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий верный
0: slave.
2: Spanking ass.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий
2: spanking ass.
1: Кому-то в трудную минуту вот что значит настоящий
3: anarchy.

0: The semen.
1: Fisting ass.
2: Suck cocks.
3: А потому я провожу меж рыжих сотни линий, чтобы стоп созвездия светили. Вокруг я видел, куда бежать. И как ни жаль, как бы не было бы тяжко, если я усну
1: под... Party and anal. Fucking coming.
3: Больше не

0: Gang it up.
1: Gang.
2: Бой.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The Semen.
3: Не видел Мариенков, это десятера спроси.
0: What the hell?
3: Кое-как, но стоит жить, хотя бы ради.
2: Hey, no.
0: This thing.
3: Хотя бы ради.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Bad cocks.
3: Воздух.
0: Yeah, look.
3: И окажется,
2: do anal.
3: Опять я как не просишь.
2: Suck some dick.
0: Suction.
2: Bad cock.
3: Клейка пластырь. Let it end.
2: Dicks.
3: И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семена.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
2: Boy next door.
3: Найдет себя внутри сказаний и легенд. И
0: секс.
3: Я потащу под косу его. Если будет хоть одно неподлежащее сказуемо.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.

Oh my God.

0: Latex Club.
1: Boy next door,
0: Latex Club.
2: My name is Arthur.

0: 15 is 300 bucks.
1: Yes, I'll take it right.

0: consistent.
1: Get your ass out of here!
2: Triple.

0: offices, you've got a fat cock.
1: Yes, I do.
0: I've got a fat cock, too. Maybe we should rub our fat cocks together sometime. Maybe a little oil? Bondage.
2: That turns me on.
3: Dick.
4: Даже если трясёт воспоминания по кругу. Да пошло оно к чёрту всё. Номер его.
1: Dungeon.

0: Добро пожаловать, Мак.
1: I want to see six hot loads.
0: Что будете заказывать?
2: Бешеный. The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты остров. Секстра.
5: Fuck you!
3: Bitch.
0: Хорошо, сейчас будет сделано.
5: Fucking slave.
0: Сделай мне дверцы.
2: The lash of the spanking.

0: шепчешь? Ваш готов.
1: The semen coming. Белые будто я на гарибах. Anal. Меня покорила. This thing. Давай, сука. This thing. Bad cock. The semen coming. Белые будто я на гарибах. Anal. Меня покорила.

0: тогда это не пустой. Я пойду, я совсем один, когда открыл бой домой стоял хозяин, Азия. Он выпал меня, он сказал, теперь ты твердым будто
1: помету от пол, успокой. Я им помогал, как пол.
2: Fisting,
1: со слезами, принес мне.

0: По небу летом лед, а плывет тихим
1: сэм.

0: bondage.
1: Едем, едем в соседний дом на
0: penetration.
2: Весна, весна, на улице опять.
3: Shit.
2: А пацанам соседским, как и мне, не даст.
3: Suck. Gay boys, gay boys.
2: Орали за окном, скоты рвали на куски мне.
3: Anal.
2: Где же,
3: come.
2: Где же,
3: come.
2: Она меня с ума свела.
3: Come, come.
4: It gets bigger when I pull on.
2: И почему

0: suck some dick.
1: Как ты не пахал, мужик.
0: Stick your finger fucking deep. Ass
2: fisting.
0: Dungeon master.
2: Nardis, man.
1: Так что пей,
0: мужик. Ass we can.

Употребление затевает в наши диспуты и прения. Как правильно пить, чтобы не вышел конфуз и чтобы не стал похож на симферопольский...

起之前，去年末起之前。Dungeon Master.

0: секс.
1: Когда
0: party
1: отмечали
0: за
2: гачи,
1: выпивали мужики. Спасибо, вспомнил.
3: Brothers.
1: Под

0: Fifteen.
1: Ass. Ass. Ass.
2: Oh yeah.

I'd like my way.

next door.

fucking coming.

0: Oh yeah.
1: Boy next door.
2: Endured the lash of the spanking.

0: sissing ass.
1: Lube.
0: Come.

0: existing box.
1: Full master. Coming in my ass.

coming in my ass. Suck some dick. Fuck you.

coming in my ass. Got some dick. Coming in my ass. Coming.

0: has gone drip. Ты сучка, земля тебе, братиш.
1: Bit, now cock.
2: Okay.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later. Пацан, дали. Рали, я разъебал.
1: Brother.
0: Сука, шипочка под...
2: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
2: Как?
0: Your luck?
2: Latex glove.
0: What the fuck? Lil bitch, не...
2: Fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук, пока сохнет.
2: Come.
0: Зимен. Суки, шипучка. На трепе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тейпи со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

Я лучше гей за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: Так.
1: И в танец.
0: Бой.
2: По памяти. Пойдет развращать. И вместе заглушит с той точкой что-то давно.
0: Subject.
2: С той точкой ушла, с той точкой пришла.

0: Там под окном закат.
1: Так. Latex glove.
0: Тонка. И все, что недолго. Моя.
2: Асма.
0: Я здесь. Хоть здесь. Как мне твоя
1: bondage
0: нужна. Уловил.
1: Next door.

0: Лежит на шоулах тяжкий кал.
1: Владимир Сектор Семен.
0: Хотя я
2: Fisting ass.
0: Разменена, но не очко.
2: Really?
0: Губит.
2: $300.

Horny, horny, horny, horny, Jim.

0: Семен.
1: Sex.
0: С мечтами. Нас не
1: fucking coming.
0: А потом мы...
2: Oh.
0: И уже за нами.
2: Hey.
0: Очередями.
1: Bad.
0: Меняют планы на тех, кто держит.
1: Cox.
0: Я

0: existing.
1: Перестань. Ты же не хочешь, чтобы у тебя был
0: дик
1: без
0: boy.
1: У меня
0: дик
1: без boy. Конечно. Ведь если девушка все свое время тратит на то, чтобы заработать
0: семена,
1: то у нее просто не хватит сил на
0: dungeon.

0: ass.
1: Dungeon master. Performance artist.
2: Не вижу причин даже
1: coming.
2: Да я просто делаю ты реальный
1: Dungeon.

Just lube it up, just long latex love, you ain't no

0: anal.
1: Не умеет, зато как танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, do it. Увел
0: бой
1: из клуба, теперь пора.
0: Subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fitting.
1: Причина веская.
2: What? Ты че такая дерзкая?

0: пошлем. Хватай семен.
1: Знаю я, что можем друг друг без друга.
0: Так как скреплем. Хватай семен.
1: Ты понимаешь, что мы друг от друга.
0: Так как скреплем. Хватай семен.
1: Знаю я, что можем друг друг без друга.

0: Van. Massa. 300 лет.
1: Я лучше, чем
0: гей.
2: Как?
0: Anal.
2: Long glove.
1: Дед.
0: Как? Yeah!

0: Bondage gay website.
1: Околдования.
0: Master bondage gay website.
1: Ослепили меня.
0: Artist bondage gay website. Bondage gay website.
1: Вспоминаю.
0: Fucking coming. Bondage gay.

Я гей. Performance artist. Я ласкавий мерзавец. You hate no. На все сто. Я гей. Performance artist. Тебя твои касаясь. Я coming. Так легко. Я гей. Performance artist. Я ласкавий мерзавец. Full master. На все сто. Я гей. Performance artist.

0: Где-то
1: Latest. Спёр.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у Алисы.
3: Мы готовы, дети?
2: Yes.

Coming.

пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протяну, я включу. Все мои делают.

0: deep.
1: Тонированный, чтоб не лез за
0: фингеры.
1: Не видит
2: папин слэйс.
1: Помогу ты, полумесяцы кресты. Квартала, эти
0: boy next door.
1: Разбит.

0: anal.
1: Но вы не знаете об этом.
0: Надо.
1: Изучаю неправильную.
0: Don't come in. Deep dark fantasy.
1: Я не нуждаюсь.
0: Dark dungeon.

0: знаешь сводку.
1: Gay website.
0: Боясь.
1: The semen.
0: И my cum. Ведь каждый может.
2: Rip the skin.
0: Ты приступляешь.
1: Anal.
0: Свой
3: Dungeon.
0: Враждебною средой. Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
4: С... Billy Harrington.
0: Торгую я.
3: Рихальда.
0: Требую стиля.
3: Нахер.
1: Don't coming. Deep dark fantasies. Dark dungeon.

Моя, как театр для меня.

0: shit. I'm sorry.
1: Разноцветный
2: бой next door.
3: Attack. Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay. Fisting your ass.
3: Gay boy.
5: Шоколадное.
3: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum. Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Gay boy.

0: рыбы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой
1: веб-сайт.
0: Я видел не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он

Oh, yeah.

Ah!

0: И я не понимаю никогда, где первое, где последнее. У каждого свой
1: бэклог,
0: свои
1: 300 баллов.

утопим. Из крохотных соткан дождь, течет обыкновенная, и ты порой

0: песня про Brawl Stars.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, that cock.
3: Мне не надо.
4: Suck some dick.
3: У меня есть
4: fisting anal.
3: А не знаю.

0: орбитка. Да, что? Пока
1: ты
0: еще не вымер, не кадрил всех этих.
1: Слышь?
0: У меня и
2: дик. Эйнал.
0: Доказал, что я
1: не
0: жаль. Слышь? Не знают и нет.
1: Coming.
0: Снова мимо.
2: Do anal.
0: Тебя как коль примо.

Bad cock. Bad cock. Make horny. Bad cock.

0: цветет.
1: Bad cock. Bad cock. Make horny. Самую рань. Bad cock.

0: bad cock.
1: Прорывай ночи,
0: bad cock.
1: Не пытайся.
2: Блин, what a stick.
0: Bad cock.
1: Вряд ли попадешь ты. Цветет.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Make warning.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Latex bondage. In my.

0: Изведать, дай мне только пола. И что мы видели с тобой? Кроме
1: coming,
2: the semen hot load.
0: Я знаю все
1: fantasies,
0: но нет причин, чтобы отказаться увидеть.
1: Next door,
0: если хотим мы написать
2: the semen.
0: Пакуй зеленый
1: latex glove,
0: огненная
1: bondage,
0: дым из
1: anal
0: dungeon. Кувыро. Не верится, что
2: dead
0: был еще вчера. И точно уже
1: banking
0: верится с трудом. Здесь очень красиво, но нам
1: coming
0: дальше. Ведь до ныне не только на
1: fisting.
0: Если

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйш
1: улица дворов.
0: Лишь Семен
3: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Павлов.
0: А за ней пустая
2: Pan. Lube it up.
0: Немного и утоплю.
2: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
2: Boy next door.
0: Те признают, если
3: Слышь.

0: Finger.
1: Website
2: Fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door.
2: Do anal.
3: Не ищи для твоих умысел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: Balls. Slay.
2: Ass. Thunder Master.
3: Sex.
2: Fucking coming.
1: Move your tongue up.

0: эластичным.
1: My ass. Latex gloves.
0: Все поглотило.
1: Лейф.
2: Сардик.
1: Надо.
0: Изучаю и провизирую.
1: Don't come in. Deep dark fantasy.
0: Я не нуждаюсь.
1: Dark dungeon.
2: Semen.

0: do anal.
1: Но вы не знаете об этом.
0: Надо.
1: Изучаем и прорисуем.
0: Coming. Deep Dark Fantasy.
1: Я не ручаюсь.
0: Dark Dungeon.

0: Ответственный. Ты каждый день читаешь сводку.
1: Gay website.
0: Боясь.
1: The semen.
0: My cum. Ведь каждый может.
2: Rip the skin.
0: Ты преступляешь.
1: Anal.
0: Свой
1: и Dungeon.
0: Враждебною средой. Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
3: Billy Harrington.
0: Торгую я.
1: $300.
0: Требую с тебя.
1: Нахуй.
0: Изучаю
1: неправильные. Don't coming. Deep dark fantasies.

0: твоя, моя, как театр для меня.
1: Да. В эфире гей вебсайт. Приготовились всем.
2: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора
3: попять.
2: Потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой с неба начнется мужицкий. С неба мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики, высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут мужики. Аллилуйя, this is мужиков. Hey, hey, this is мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is мужиков. Аллилуйя. Радости одинокие женщины! Аллилуйя! Каждой женщине по мужику! Аллилуйя! Ловите мужиков с неба!
4: Ah, fuck you, leather man!

0: Hot sex.
1: Give me.

0: начни хотя бы...
1: Suck dick.
0: Ну чё ты такой...
2: No homo.
0: Хватит опять нудить, что я...
1: So fucking horny.
0: Просто раз...
1: Swallow cum.
0: Одно из моих...
1: Gay fun.
0: Я тебе покажу, как сильно ты...
1: Turns me on.
0: Ты весь такой...
1: I don't swallow cum.
3: Spanking.

0: deep dark fantasies.
1: И первым просишь.
2: Get down on your knees.
1: Всегда не забываешь.
0: Dick. Loop it up.
1: Какой молодец. Любишь своих.
2: Fucking, fucking.

0: Some dick.
1: Fisting
2: ass.
3: Новый Панамери. Найти то, что будет с тобой рядом и без
0: семен.
3: Ставить
1: Танганаста.
3: Новым
1: Эйл.
3: Дома новым
1: Эйл.
3: Да, я знаю, что ты в теме. Знаю, чем горело ваш
1: Coming.
3: Знаю, почему ты был в отделе. Знаешь, я не меньше твоего хотел бы видеть
1: Come.

0: dungeon.
1: Чтобы я остался целым. Папа делал все, чтобы я не смотрел на...
0: Hey, no.
1: Братик делал все, чтобы становился...
0: Artist.
1: Борок и прицелов плоду вызывал вы...
0: Website.
1: Не доходит, если у тебя проблемы. Что-то оставляет в твоей памяти.
0: My hey, no.
1: Чтоб твой...
0: Hey, no.
1: Стал...
0: Dungeon.
1: Просит, чтобы ты остался целым. Каждый успевает на эти свадьбы. Правильный район из папы жюрил.
0: My ass.
1: Если тут выходит, то выходит пара сам. Вариант назад, ты смел
0: сапдек.
1: Смел
0: сапдек.
1: Нас изгубит, а? Родной, посмотри в
0: my ass.
1: Они верят, что на новый план умер. Раскидав долгий мир, тим закат.
2: Fuck you!

0: stupid up.
1: Пацан системно, но твоя сука пиздец. Еще один цикл, долей нам.
0: It's a fucking deep.
1: От головы до тела.
2: Shit, I'm sorry.
1: Но не в этом дело, я с тобой не об этом. Мне кроют нервы.
3: Flash of the spanking. We must pull up our pants.

0: все есть, и честь, и даже крики. Персональный папа мне выделил.
1: Okay.
0: А что имею?
1: Да.

0: Fisting.
1: Fucking D.
2: Ось выйдет оборвать еду, но выросла бы новая зависимость. Все равно одна боль. Дышит, он кажется живой. Я пускаю по миру, с тех пор утекло. Я также подобен вирусу, я первородный.
0: Come,
2: мы заковали в цепи, теперь его таят и таят. Отдает паприка,
1: льется
2: как река. Мы история нелепая, воспетая на века.

0: the semen.
1: Здесь нечего дышать.
2: Не терять. Feed our fantasy.
1: Мне сложно, мне
2: horny, wild.
1: Мне весело, а ты в себе разберись.
0: Каждый the semen.
1: Зависим. Будто игры по эксу, коли смерть носит хитрая.
2: Back up.
1: То важно не терять равновесие.
0: The semen.
1: Есть я зависима, значит мне
2: horny, wild.
1: Мне весело.
2: Almost.
1: С неба хмурого.
2: Full master.
1: На завтра строю.

0: наоборот, всю жизнь ищу в горе. Одинокую,
1: the semen,
0: and куколем выпадает случай. То одни винят, другие, что с кем.
2: Fisting ass.
0: Не получится, это выглядит все вкупе, так как будто
2: осуждают.
0: Люди, не понимая, скалят, как бешеные.
1: Bad cocks.
0: Свой же тянут повод, кто всем вешают ярлыки. Но какой-то не пришей, так и самые великие из них способны выбирать ошейники.
1: Dart entities. Horny.
3: The wild. Ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
3: Зависит. Будто игры по эксолку. Я смерть заносит хитрой.
1: Back up.
3: То важно не терять увесь.
0: Есть я зависимость, значит мне.
1: Horny.
2: Wild.
0: Не терять.
1: Deep dark entity.
0: Мне сложно, мне.
1: Horny.
2: Wild.
0: Мне весело. А ты в себе разберись. Каждый
1: The semen.
0: Зависим.
1: The semen.
2: Horny.
1: Wild.
4: I'm pulling it so hard. I ripped the skin.

I want to see six hot loads.

Coming. Это так легко. Это так легко.

0: шалят по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас вот именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато раз...

0: Кажется,
1: будет все длиннее, громче, яснее. Чем больше, тем пустее они. Мы.
0: Do they know?

0: 300.
1: Fisting ass.

Fisting. Чтобы найти тебя снова тут. Finger. Твои, как год назад. Но рядом some dick. Уже не мои, топчет знакомый мне. Ass. Уже был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить. Door is 300 bucks. Van. Уже был лишь моим, лишь моим. Dungeon Master. Bad cock.

0: Full master.
1: Yeah. У нас тут тепло.
0: My ass.
1: Поторопись.
0: Full master.
1: Ты что? Здесь хорошо.

0: Прибавь мне
1: 300 бакс.
0: Я не прикасаем, я не люблю этих. Ведь мы не
1: do anal.
0: И я своим называю
1: Dungeon fucking
0: deep. Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
2: семене.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking.
0: Ведь нету
2: семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark.

0: ближе к
1: НАТО.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, лов, то не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался нафиг бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
2: Машина.

0: Okay, maggots, I want to see six hot loads on your DI's hat now.
1: Вроде все,
0: okay.
1: Но все равно нет. То внутри сон, то
0: снова.
1: То без причины, то похоже. Ждет
2: сон
1: на перекрестке с черной кошкой.
2: Just lube it up.
1: Остался на подушке, одна и не до подружек. Их устало слушать, вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит всем.

0: world master. And it's all male.
1: Мэрим.
0: Get your hands up here.
1: Я горяча, говоришь МБ, но видя меня.
0: Oh yeah. Oh yeah.
1: С ним пала дорогу в скорбинке. После школы с космонитой. Но мне розовые стринги.

0: Amazing performance artist.
1: Вот вся тайна и разгадка.
0: Do you like what you see?
1: Натуральный
0: subject. Fantasy.
1: Такой один и молоко.
0: Boy next door.
1: И фокусы.
0: Turns me on.
1: Натуральный
0: subject.

0: suck some dick.
1: Будем вместе.
0: Suck some dick.
2: Где же? My cum.

Horny, horny, Jim.

0: Давит.
1: Бандидж.
0: Схему.
1: Тестинг.
0: Ас.
1: Эйнол.
0: Вытри.
1: Семен.
0: Под.
1: Белый.
0: Чувство так пусто. Но завтра его не найти даже среди.
1: Как?
0: По клубам опять. Он там потерял.
1: Глаз.
0: Среди.
1: 100 баксов.

0: I don't do anal.
1: Dungeon.
0: Dungeon. Suck some dick.

0: performance.
1: Yeah, no problem.

0: door. Fisting boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger. Fisting ass.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал.
0: Boy.
1: Тоску.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in this thing's ass.
1: Только я твой.
0: Dick.

0: у меня
1: семена.
0: Она выглядит как
2: Billy.
3: Boy. Door. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
3: Ass.
0: Ass.
3: Ass.
0: Только мне.

0: come.
1: Pants.
0: Swallow. Swallow. Swallow.
2: Swallow. Sure, why not?

Let's go.

0: боялся ничего, и никто может быть не расскажет. Да он просто живущий в мире своих собственных иллюзий. Сам вопросы не имеет смысла. Я не успел вовремя мечтать. Наш тупо постоянные вопросы.
1: Talk or what? Will you show me?
0: Поиски себя в галерее серых. Я мечтаю оказаться одной.
2: Will you start?

Dungeon Master. Latex.

Look at me.

0: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
1: Ну вот опять.
2: Latex glove.
1: Подвел и с грустным.
2: Bad cock.
1: Я
2: do anal.
1: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
2: Gay boy. Next door.
1: Открыл. Ищу там
2: full band,
1: но вижу лишь
2: master
1: с гнилым
2: latex glove.
1: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
2: Boy next door.

0: охуел?
1: Boy next door.
0: Это так не работает, вот тебе...
1: Love, stick finger in ass.
0: Вот теперь заебись, я пошел.
1: Swallow cum.
0: Ну нахуя ты, чувак? Было бы круто тебя...
1: Fisting. Deep. Full master.
0: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
1: Band.
0: Заебись.
1: Latex glove. Full master.
0: Точно поможет ему.
1: Just lube it up.
2: Спасибо, дружок. Я в полном...
1: Coming.
2: И я вам скажу.
0: Теперь я...
1: Boy next door.

0: этот солдат. Next door. Сегодня весь красивый мляха.
1: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
1: Sometimes.
2: Anal. D.
0: Родителей обняв, сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Мы впору встретиться.
1: It's bondage.
0: В шкафу его ждала.
1: Oh yeah.
0: Одел солдат и обалдел.
1: It's bondage.
0: Ведь мало стало.
1: Fuck.
2: Fantasy.
0: Богата, разве мог он ожидать такого?
2: Dungeon Master.

0: Старшина, но солдат.
1: Stick finger in my ass.
0: Знаком тайком.
1: Full master fan.
2: Oh shit, I'm sorry.
0: Согреется он жгучим от любимой.
3: Ass we can.
0: Чеканить по плацу.
1: Just lube it up.
0: Бойцу, если льется.
4: The semen arsonist.

0: man.
1: Все время.
0: Horny dick.
1: Я такого хуя не видала никогда. От таких.
2: The spanking.
1: Чуть не треснула.
0: My ass.

0: ass.
1: И вот возвращаюсь я домой, приглашаю, как меня засунет свой, а он ушел, и меня пьет, он
0: спиздил.
1: А как-то ты сорит, мог меня предать, хочу тебе за это
0: finger
1: сорвать. А как же ты мог проиграть нашу

0: Man.
1: Warning. Dick.
2: The spanking.

Thank you.

0: with my breakfast.
1: My own exile on the shadow.

0: называли
1: Fucking Slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full Master
0: Ты и шпана Парикмахер, дядя ты Подстриги под нолик Я проездом
2: Fucking coming, $300
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой Все помнят, Bad. Ты друг его Матвей На крыше разводили А вечерами около часов Гоняли по району
2: Boy next door
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: My ass
0: Под нолик,

0: же детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал.
1: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик.

0: my ass.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
2: Парикмахер-дядя,
0: постриги под нолик.
1: Подстриги под нолик. Я проездом
0: fucking coming $300.

0: you swallow semen. Под дороге я fucking coming. Кверху ноги, поберегитесь, не дотрог. Ноги бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания мое дыхание пробегание и регулирует дыхание. Я посылаю всем.
2: О, я. О, я. Хорни.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
2: ты
0: не охота и опосты

0: Horny.
1: И в результате
2: перформанс.
1: Прочее, и кста.

0: я упругой.
1: Эй, ну.
0: Я. Эй, я. Ну, и, конечно, восхищение. Я. Коллег.
1: Полмастер.
0: И друзей.

0: от больших.
1: Boy next door.
0: Там, где нет дорогих.
2: Fucking slaves.
0: Там другие люди.
2: Fuck you.
0: О которых совсем не поют, не снимают про них.
1: Sex.
0: Ведь они не в формате.
1: Bondage, gay website.
0: И не пишут про них.
1: Leatherhead.
0: Их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не... Не знают ни...
3: Билли Харрингтон.
0: В барах они не бывают. И в соляриях...
1: Don't do anal.
0: У них нет дорогой гарнитуры. Наплевать им на...
1: Dungeon.
0: Культуру. Не сидят в контактах...
3: Нико Долга.
0: А?

0: semen.
1: Come,
2: Поехал в дело.

0: Semen.
1: Spanking.
2: Это перебежки по рельсам.
1: Мастер.
2: Перевернул, куролесим. Ты на бой, как гулопел. Это берега мастера.
1: Next door.
2: Такой расклад, либо трюба. Стоп, покати меня водой, когда будет. Добрый ночь. Пережег, наговаривали, полюбите. Бой порешал. Я недобитый парт.

0: Гачи.
1: Дичь, как и трудно верять, роги легонько. Он гомит, раблы до мрака. Но ли куда по кайфу глаза глядят.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален.

Сука, мужская версия.

0: Только минут, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горячо говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, упивался флом, а на чем рубил.
1: Тебе
0: каждую божью ночь. Но не понять, зачем я же сваливал прочь. Но был не вовсе, но все долбанный.

0: Dungeon Master.
1: Ну не догони твоя.
2: Симен.
1: Я все время насильнее. Это
0: Dungeon.
1: Так же наш. Я буду пугать тебя, пугаешь. Вицом прогонять.
0: Jerome.
1: Дальше мой бог золотая наш.
0: Yes.
1: И видать нам таким, каким
0: Ben.
1: Был когда-то раньше. За пределами того, что видели когда-либо.
0: Backhawks.

0: снимай трусики.
1: Открывай рот.
2: Ну что, еби меня, дикий брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты.
2: Нюхать потные бананы немытые.
1: Я получу удовольствие.
3: Sorry to do it.

светом баллады. Кометы летящие, умирали забытые. Трепетом какой-то лак. Я очарованный дикими пазлами. Сам наломал тех дров. Рисует сюжет.

0: Sports Club and
1: Fisting.

0: Gachi.
1: Ask Darkov. Lube it up.

0: Мы всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость. С букетом, где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen
0: через по венам, как

0: важные мы. Brothers. Грубые и злые, но после
1: penetration
0: мы снова все забыли.
1: Mademoiselle.
2: Mademoiselle.
1: Mademoiselle.
2: Mademoiselle.
1: Mademoiselle.

0: тысячу лучше подрочишь. Блять, идите нахуй!
1: А ты прикурила? Кар-кар-кар-кар.
2: Смоб. Как?
3: Бар-бар-бар-бар-бар.
2: Бар-кар. Дунжен мастер.

Бэткак. Тебя опять каким-то нехорошим, как у Такеши.

0: bondage gay website. Boy.
1: Hot
0: Master.
1: Swallow my cum.
0: Lube it up.

Oh, I'm coming.

Men don't hope.

0: Oh, oh shit.
1: Anal.
2: Разобьется.
1: Some dick.
2: Он тебя не...
3: Любит, да?
0: Oh, oh shit.
1: Anal.
2: Разобьется.
1: Some dick.

0: твоя.
1: Спанкинг
0: флаш. Общо, кто меня поймет? Твоя.
1: Семенка.

0: Ноешь, словно больный стор, и жалишь, fucking deep. От меня ты fucking ass. Твои
1: семена
0: как?

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.
0: След, спасибо и на том, спасибо за...
2: Fucking coming.

0: splash of spanking.
1: Свет, спасибо и на том, спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем.
3: Do anal.
1: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.

Master S. Swallow Calm. Boy next door, Dungeon Master.

0: Fisting ass. Fisting ass.
1: Нужно каждый день.
0: Fisting ass. Fisting ass.
1: Даже если
0: gay. Your hands in my ass.
1: Теперь но
0: fucking coming.

0: А теперь...
1: Fingers. Stick your finger in my ass.
0: Нужно каждый день.
1: Stick your finger in my ass.
0: Даже если...
1: Gay. Fucking D.
0: Они теперь, но...
1: Fucking coming.
0: Нет нигде. И что нам делать? А? Быстро и мед...
1: Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you.
0: Быстро и мед...
1: Fuck you. Get your ass back here.
2: Czar for what?
1: Suck some dick, suck some dick.
0: Нужно каждый день.
1: Suck some dick, suck some dick.
0: Даже если
1: gay. I'm so horny.
0: И теперь, но
1: fucking coming.
0: Нет нигде. А дальше?
1: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
3: Move my fucking pants.
0: А как насчет
1: anal? Anal sex, anal sex.
0: Нужно каждый день.
1: Anal sex.

Типа все с собой и опился сам побежал. Кувырком в простоту перепрыгивал. Как в детской игре. Хлестал по...

выключит Twitch, обращив в тишине. А с безликих по данжен.

0: же так получается?
1: Семен
0: быстро кончается. И не так уже
2: gay website.
0: Нас зовут
2: Boy Next Door.
0: Жизнь
2: gay party.
0: Упрямая, но держать
2: finger.
0: Упрямая.
2: Fisting.
0: Что бы ни случилось.
2: Do you like what you see?

0: Ты даже мне не плюс, а я тебе не внук. Ну вот настало время, чтобы показать свой кук, чтоб забрать свою голду. Девчонки понимают, только раз в году. Если у тебя нет, это видно по еблу.
1: Бой.

0: Я всегда один, но со мной напарник. Я просто не какой там не я показываю.
1: Stick your finger in my ass.
0: Сажу на себя, будто
1: master.
0: Сел на
1: пик.
0: Как
1: horny.
0: Как одна из кей. Слышу звук из
1: Dungeon House.
0: Сжала мою хуже сжатого джипега. Ice you chipego, ice you chipego. К сожалению, так бы я на нее.
1: Coming, I'm fucking coming, I'm fucking coming. Pussy. Gay.

0: сегодня с самого утра напеваю песенку про
1: latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая, сворачу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: мы.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horning.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно?
1: Subject,
0: slave, строй
1: лодку
0: с паусом,
1: fingers, dipping ass,
0: выпекать
1: the semen,
0: anal, открывать
1: для
0: хорошей,
1: напевать
0: никогда, не теряй, не теряй.
2: Long latex glove, looping up, dipping ass.
0: Все на свете.
2: This thing

0: Все, что есть прекрасного, никогда не теряй.
1: Long Lake Hex Club. Lube it up.

0: Цвет.
1: Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Цвет. Ц

Amazing.

0: So horny. So horny.
1: Bad cocks. Bad cocks.

0: that, Cox?
1: Прилипли.
0: Bondage.
1: Блестят. И...
2: Stick your finger in my ass.
1: Резко. Я
2: coming.
1: За тобой хоть куда. Ради этого странного.
0: Semen.
1: Мои...
0: That, Cox?
1: Опять к тебе прилипли. Мои...
0: That, Cox?
1: Опять к тебе прилипли.
0: Bad cocks.
1: Опять к тебе прилипли.
0: Bad cocks.

Или игра с самим собой.

0: боль. Это как
1: Dark Fantasy.
0: За вами The Semen мою. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой.
0: Бой с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен Fisting.
0: Бой. Вакцинцы,
2: The Semen,
0: вакцины, женяцы, не певцы, похож на
2: The Semen,
0: вещаю не пусть я
1: Fisting,
0: и в пусть я
1: Fisting,
0: кто не играет Кристина,
2: Shit.
0: Сироп кабина, все будет как
2: The Semen,
0: люди в
2: Semen,
0: люди в
2: Semen.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13. Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
2: The Semen.
0: Не певцы, а он похож на
2: The Semen.
0: Обещаю не
1: anal.
0: И пусть я
1: Fisting.
0: На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминает
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Fisting.
0: Бойт. Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Бойт.
1: Бойт.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Да.
2: Бойт.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
2: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
2: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
2: Бой.
0: Когда-то ты был
1: Artist.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MS-13.
2: На фоне
0: играет Кристин. На фоне играет Кристин. На фоне играет Кристин. Вспоминает
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Fisting.
1: Бойт.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бойт.
2: Нужен
0: Fisting.
1: Бойт.

0: existing ass. Rehearsal.
1: Come on.

0: Каждый вечер собирались и говорили.
1: Dungeon Master.
2: Не гони, открой секрет.
1: Penetration.
2: Конь вафельный.

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass. $300.

0: уже все-таки не стесняясь дырки. Хочу днями глядеть на капризное на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

Leonard. Fisting ass. My dick. Feature.

0: my ass.
1: Послушай все в твоем.
0: Dart Club.
1: Все в твоем.
0: Dart Club.
1: Все в твоем.
0: Dart Club.
1: Ты знаешь все в твоем.
0: Dart Club.
1: Все в твоем.
0: Dart Club.
1: Ты даже
2: как.

0: Все в твоих. Gay hands.
1: Все в твоих.
0: Gay hands.
1: Все в твоих.
0: Gay hands.
1: Ты знаешь, все в твоих.
0: Gay hands.
1: Все в твоих.
0: Gay hands.
1: Даже...
2: Shit.

0: ass. Gay hands come. Man. Man.
1: Billy Harrington.

0: Я куплю тебе у пруда
1: horny dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
2: fucking slave.
0: И с тобой
1: boy,
0: и с
1: stick finger in ass.

0: приведу. А пока не
1: жертва,
0: не
1: процесс
0: и не
2: сакшен,
0: чтобы мог я за ручку тебя
3: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо нашипеть
3: latex glove.

0: приведут. Мало шансов у нас, но мужик, барабанщик, что кидает
1: Майкл,
0: управляя
1: Гейзекс.

0: kissing ass.
1: Love. Loop of love.

0: sissy ass.
1: Lube up.
0: Come. In my ass.
2: Coming.

Ярко-кислые Бэкокс Адидас 2 2 Остановка Розовая Мане Серый бой next door В твоем Едете домой Потеряли бег Твои кроссы в небесах Твой зазвонит Утро люди звон в глазах Лестница пролет ключи Поворот по часовой Сходу не молчи Get your ass back.

смс. Пишет, не получится гулять. У тебя арест, наказали навсегда. Хочется, о да, закрывает дверь на работе до утра. Выбор очень непростой, думай, думай. Подготовиться к контрольной или за толпой. Ты определилась, yeah. Ты определилась, вижу, Симен, я уже лечу.

0: носятся, кружатся. Этим сучкам весело, вместе кукурузится. Однокомнатный дом, ты выходишь в коридор, сумками стоит.
1: Ван, what the hell are you two doing?

Band in my ass. Band, I'd be

0: Ты меня.
1: Смачный выбор.

0: Окей.
1: Она уже мне дает. Это твоя сука, но она тебе не.

0: когда скромняга
1: мой
0: отдыхал от
1: секс
0: с Геральтом из он
1: фистинг
0: эту
1: эс
0: сразился белый
1: кал свалов
0: семен чёрта и эльфов
1: фистинг
2: эйнал
1: форин эс
0: когорты
1: Лейс.
0: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
1: Stick an ass.
0: Мне людню.
3: Fat cock.
0: По зубам целился тот.
1: Лейс.
0: Мне рогом прямо в
1: ass.
0: И тут
1: Master.
0: Крикнул, вот твой
1: Coming.
0: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
1: 300 бакс. Бакс.
5: Историю не пишут.
0: Ведьмаку заплатите
1: 300 бакс 300 бакс
0: Ведьмаку заплатите
1: Stick finger in Keep Your ass
0: Он хоть на
2: Чего-то

0: Так, как?
1: Дик.
2: И злобным голосом ответил я всем.
1: Do anal.
2: И был бы рад, и оттого я...
1: Fucking coming.
2: Я в маске.
1: Latex.

0: that sock.
1: Окнами.
2: Dungeon Master.
1: Каждый вечер собирались
3: fucking slaves.
1: И говорили.
2: Dungeon Master.
4: Не гони. Открой секрет.
2: Penetration.
4: Конь вафельный.